В далеких 60-х эту историю написал джазовый музыкант Бобби Шарп, а первым ее исполнителем стал легендарный Рэй Чарльз. Затем, ближе к 90-м, она обрела новую жизнь, подружившись вот с Джо Кокером. Не всегда кавер — это какая-то сомнительная подделка и зря потраченное время и ресурсы. Подведу, наверное, к этому. В столице тем временем 3 часа 19 минут, и нас с вами на Retro FM как-то дали подводить ненамеренно Джордж Майкл и Юрий Антонов. Если обещают заглянуть к нам в ближайшие минуты, то обязательно заглянут.

Какие ощущения? Я прям feel, прям чувствую. Приближаются утренние часы в столице. Утро на подходе. В Москве 3 часа пока 35 минут. Определенно точно знаю, что Адриана Челентана и «Ласковые мои» на подходе. На RTFM ожидаем.

Прямо сейчас Sixpence None the Richer на Red FM. Их музыкальный поцелуй Kiss Me стал всемирно известным хитом благодаря тому, что идеально дополнил атмосферу культовой молодежной комедии 99-го года. Это все она и сериал Бухта Доусона. Легкий, даже такой воздушный мотив, как воздушный поцелуй, сделал композицию гимном первых свиданий и романтических моментов. Ну а буквально момент, мгновение услышим с вами Сиси Кейдж и песню из фильма «Большое космическое путешествие». В столице 3 часа 48 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Несмотря на то, что они говорят «yes», «да», в целом подразумевается ответ «нет». Такая, на первый взгляд, запутанная путаница, запутанная история у девчата из команды «Бакара» на «Ретро-ФМ». В столице 4 часа 19 минут, и точно говорим «да» и подразумеваем «да». Добро пожаловать к нам, добро пожаловать в эфир. Альбана, Рамини Пауэр и Алсу это адресуем. Скоро их услышим.

что там, сколько и как, не закатывай глазки. Понедельник от этого никуда не денется. Всем нам легкого старта новой рабочей недели. Жара в столице не только будет, конечно, мешать нам сосредоточиться на новых трудовых подвигах, но, как обычно, справимся. Как обычно, легкий на подъем. Скоро к нам присоединятся на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Билли Джоэл и Селин Дион. В Москве 4 часа 35 минут.

0: Как вариант подать, преподнести, что ли, себя в лучшем свете на радость коллегам, и не только. Можете сегодня, прихватив с собой на рабочее место какой-нибудь тортик, потому что сегодня, 20 июля, официально отмечается Международный день торта. Как бы это официальный повод побаловать себя и окружение. Ничего нигде не слипнется. Почему нет, если да? В столице 4 часа 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ мы еще успеем услышаться с Элтоном Джоном.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта.

0: Тур Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Если у Белинды Карлайл круг на песке, Circle in the Sand исчезает от морской волны, тут все ясно, понятно. Но некоторые задаются вопросом, а куда исчезли круги на полях? То, что приписывали инопланетян. Все, они наигрались, мы стали неинтересны или как? Хотя некоторые предполагают, что у них, у инопланетян, также есть финансовые ограничения на освоение космоса. Бюджет все исчерпан, поэтому их и не видать. Ну, если серьезно, в столице 5 часов 20 минут. Скоро на Ретро FM покажется, отметится Наталья Ветлицкая и Роксет.

0: приглашали извинитесь. Ну и в целом извиняться не за что. Это Blue System на Retro FM со своим дебютным синглом, первой музыкальной работой в копилке, которая была написана Дитером Болином для Modern Talking. Но после распада дуэта Дитер пристроил ее в свой новый музыкальный проект. Такой он находчивый, скажем так. В столице 5 часов 49 минут. До очередной часовой границы нас ждут хиты Альбана, Рамина Пауэр и команды «Здравствуй, песня» здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Человек без мечты, что оба без своих всеми известных хитов, как этот «I have a dream». То есть это что-то нереальное, ну или это база. Поэтому верим в мечту, в себя, в ее исполнение. Правда, верить себе в некоторых случаях все же, наверное, нежелательно, не следует в очередной раз попадаться. Там вот такие же самообманщики, даже самовредители бываем. Но не об этом сейчас речь. Всем легкого понедельника. В столице 6 часов 20 минут. На Ретро FM приближается добрый молодец Майкл Джексон и Наутилус Помпилиус.

Если среди разгрузочных дней, точнее, дней подсчета калорий, контроля съеденного, то, блин, все же ждали момента снять ненадолго ограничения, то сегодня-завтра для этого очень даже подходящие дни. Просто сегодня, 20 июля, отмечается Международный день торта.

0: везде и всюду, где есть ретро-ФМ, намечается летняя смена. Лет все же ничего такого странного. Пока первая смена в круизе ретро-ФМ, и в целом пока наши бодрые весельчаки будут в отпуске, продолжим вас по-своему, по-летнему развлекать, радовать. Олег Орлов через 11 минут ровно в 7 по Москве приступит. Готовьтесь его встречать, приветствовать. А я поставлю на дорожку Аха и Джодасана, ну и побегу. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.

0: пару сниму на суточно.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0FS77640034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 часов в Москве. Ключ зажигания на старт и поехали. Июльская летняя смена стартует на Ретро-ФМ. Да-да, друзья, летняя смена, а первая смена отправилась в круиз Ретро-ФМ. Вадима Ривана, правда, оставила. Да. Он у нас главный по утренним новостям, без него никак.
1: Олег, я тоже здесь, привет в летней смене. Доброе утро всем, итак, о новостях немножко. В России предложили обновить программу материнского капитала, увеличить выплату на второго ребенка и ввести дополнительный капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этой инициативе рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросу семьи Сергей Рыбальченко. Он также предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов, летевших в Москву. С начала суток сбито уже более 80 беспилотников. При этом, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с половины 9 вечера до 5 утра в направлении московского региона летело более 400 дронов. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Аэропорты Внуково и Жуковский из-за временных ограничений принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. А вот в Домодедово ограничения сняли, сообщили в Росавиации. В Ормузском проливе взорвались два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти через него по опасному маршруту. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что проход через Ормузский пролив будет небезопасен для судоходства, пока американская сторона продолжает боевые действия на Ближнем Востоке. Напомню, 12 июля военно-морские силы КСИР объявили о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения американского вмешательства в регионе. После этого центральное командование США сообщило о новой волне ударов по югу Ирана. В ответ Тегеран начал обстрел американских военных баз в регионе, в Кувейте и Катаре. Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу. В основное время команды голов не забили, но вот на 106-й минуте дополнительного тайма гол забил Ферран Торрес из сборной Испании. Аргентинцы во главе с Месси к разочарованию тысяч болельщиков сборной не смогли реализовать два момента у ворот соперника. В итоге матч завершился со счетом 1-0 в пользу Испании. ФИФА назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира. Им стал полузащитник и капитан сборной Испании Родри, получивший золотой мяч. Добавлю, что президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии вручения Кубка победителям чемпионата мира по футболу. На финальном матче, который прошел в американском Нью-Джерси, собрались многие знаменитости. К зрителям с речью обратился Том Круз. Тимоти Шаламе перед началом матча вынес на поле официальный мяч финала. Ну вот мы с Олегом Орловым не участвовали, потому что сегодня надо было утром на эфир.
0: Да, но мы мыслями были там. Стояли вместе со сборной Испании на этом помосте, где-то рядышком.
1: А я еще успею назвать, да, курсы валют. На сегодня доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: После того, как нас накрывает летняя жара, многие начинают понемногу завидовать тем, кто работает по ночам. И, в общем-то, по делу, наверное. Но у нас Юра Шатунов с ностальгией вспоминает ночь в утренней летней смене на Ретро FM. На очереди астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 20 июля. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Лучше не тратить силы на разговоры, а заняться долгосрочными планами и делами. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остаты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях.

0: Чем сильнее летняя жара, тем мужчинам сложнее смотреть девушкам в глаза. Особенно таким знойным красавицам, об одной из которых поет Адриана Челентано. Ничего, друзья, через полтора месяца осень, напряжение-то и спадет. И уровень самоконтроля, низкий уровень которого невольно наблюдается у парней, про которых упоминается в этой истории, вернется к нормальным значениям. 7.19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Не будем больше про осень, потому что в приоритете у нас лето. А на Ретро-ФМ летняя смена. Далее у нас Юрий Антонов, Crazy Frog и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: Высшее счастье жизни – это когда на тебя глядят восхищенные, любящие, сияющие глаза. И не только из зеркала, о чем душевно поет Юрий Антонов в летней смене на Ретро-ФМ. В половине восьмого по московскому времени. Он не поет, он рассказывает новости, но делает это тоже очень душевно. Вадим Ривман в студии.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, в России предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, которые занимаются уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. 6 человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести экстренно госпитализированы в Домодедовскую больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения. Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали столицу с помощью беспилотников. Это была одна из крупнейших атак за несколько лет. Со вчерашнего вечера и до утра в направлении столичного региона летели более 400 украинских беспилотников. Большую часть из них удалось ликвидировать на дальних подступах, но 85 дронов уничтожили на подлете к Москве. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код, якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу. Там человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунты, ну а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. Полузащитник английского Манчестер Сити и капитан сборной Испании по футболу Родри стал лучшим игроком завершившегося чемпионата мира. Он получил золотой мяч. Испанец принял участие во всех 8 матчах триумфального для своей команды турнира. Он завершил с победой над Аргентиной в финале со счетом 1-0. Для испанского футбола это стало историческим достижением. Ранее национальная команда выигрывала чемпионат мира только однажды, в 2010-м, одолев в финале Нидерланды. Для самого Родри трофей дополнил коллекцию наград. Испанец является 4-кратным чемпионом Англии, 3-кратным обладателем Кубка Лиги, 2-кратным Кубка Англии и Суперкубка УЕФА. Также он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. Ну а в составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы в 2024-м и Лигу наций в 2023-м году. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Если вы хотите узнать человека получше, попробуйте с ним поспорить. Да хотя бы о погоде. Ну, как минимум, просто ему возразить. Лишь бы не пришлось потом посылать сигнал бедствия, который звучит в этой музыкальной истории квартета «Абба». 7.35, время московское. Просыпаться вам на Ретро FM помогает летняя смена и любимая музыка. Уже скоро ждем подмоги от Backstreet Boys, группы «Комбинация» и Патрисии Касс. Всем доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: Как грустно пошутил бы кто-то из поколения миллениалов, старость – это когда в эпоху отключения Skype, YouTube, различных иностранных мессенджеров, в том числе их замедления, ты все еще вспоминаешь ICQ – систему мгновенного обмена сообщениями, которая лет 30 назад начала сближать людей. Как раз оттуда, из середины 90-х, бодрый музыкальный привет от группы Backstreet Boys. 7:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго понедельничного утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Через пару минут послушаем Modern Talking, ансамбль Иолик. А уже в начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк 6+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
4: 12+.

0: 8 часов в Москве, бодрящая летняя смена, любимая музыка, отличное настроение, правит бал на Ретро-ФМ. Хорошие новости дополняют картину дня. Приветствую в студии Вадима Ривмана, важного человека, того, кто их нам приносит. Утро доброе.
1: Привет, Олег. Привет всем. Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо же сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не больше 3 баллов. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее количество баллов.

0: Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5200 человек, а общее число пострадавших достигло 16740. Сведения обнародованы в телеграм-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. За минувшие сутки список погибших пополнился еще на 139 имен. Для размещения вынужденных переселенцев развернуто 107 временных лагерей, где сейчас находятся почти 24 тысячи человек, при этом 18 тысяч жителей лишились крыши над головой. Напомню, катастрофа разразилась 24 июня. Два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 сотрясли Венесуэлу с интервалом всего в 39 секунд. Тверь официально теперь включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Такой статус открывает для Твери новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Испания победила на чемпионате мира по футболу. Сборная страны обыграла команду Аргентины на финальном матче со счетом 1-0. Игра прошла в Нью-Йорке. Счет после 90 минут основного времени не был открыт. Он оставался ничейным и после первого 15-минутного экстра-тайма. Сборная Испании завоевала свой второй Кубок мира. До этого они выигрывали чемпионат мира в 2010-м. Ну и последнее. Житель Красноярского края решил сделать предложение девушке и уронил кольцо в озеро. Пара плавала на сапе в местном водоеме. Парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Но девушка как-то резко обернулась, выбила кольцо из рук избранника. Молодому человеку пришлось вызывать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей, достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка ответила согласием. Вот такая история, Олег.
1: Ну, слава богу, что все закончилось благополучно. Правда, хотелось бы уточнить. У меня перед глазами картина из пучины озерной. Выходит богатырь, а водолазный костюм, он же как-то добавляет немного маскулинности, да?
0: Ну, да.
1: Протягивает девушке колечко, та радостно говорит, да-да, я согласна. Она счастлива, ее парень в легком замешательстве. Водолаз в легком шоке, у него ведь есть жена. Не начало ли это любовного треугольника?
0: Ты переписал сценарий явно. Но мы не поняли вообще, конечно, за кого она выйдет замуж, но мы будем обязательно следить за развитием событий. А еще я слежу за курсами валют. Рассказываю, доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Ну а далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. И желаю всем доброго утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: девочка очень. Ну что, девчонки и мальчишки, леди и джентльмены, продолжаем просыпаться, входить в трудовой ритм. Интересно, какова для нас будет плата за то, чтобы день сегодняшний сложился удачно во всех отношениях? А может, судьба возьмет и расщедрится, сделает подарок всем знакам зодиака? Ну, послушаем-ка ради интереса. Далее гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 20 июля, понедельник, день тяжелый. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие могут столкнуться с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие – это отличный шанс доказать профессионализм. Водолей, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, поэтому будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений. Это только усилит расхождение во мнениях. Всем отличного понедельничного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Счастье – это в том числе, когда старые проблемы решились, а новые еще не появились. Ну, судя по всему, героиней этой песни Бонни Тайлер пока только в самом начале своего пути к счастью. А мы с вами в самом начале новой трудовой недели. 8:20 в Москве. Продолжаем встречать утро под любимой песней вместе с летней сменой на Ретро FM. Далее у нас Таркан, группа «Мираж» и новости в середине часа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.

0: Представляем, как сейчас ведущие первой смены Саша Цветков, Рит Субботин и наши радиослушатели, которые отправились в круиз ретро-ФМ, подпевают Таркану, несмотря на раннее время. Кстати, они сегодня уже в Стамбуле. Но вообще, если философски подходить к проблеме времени, то невольно начинаешь понимать, как же оно на самом деле быстротечно, особенно когда находишься в отпуске, в том же круизе, например. Или утром с каждым новым звонком будильника. Новая трудовая неделя стартовала, друзья. Вместе с вами понедельник на Ретро-ФМ встречает летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. В 8.30 в Москве с новостями с нами сейчас поделится и не пожадничает Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, паводковые воды по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях Свердловской области, но повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территории от воды. Об этом сообщили в МЧС. Ситуация находится под контролем. В регионе работают 8 пунктов временного размещения. Там находятся 86 человек. Остальные у родственников и знакомых. Продолжается также расчистка русел рек и дренажных систем, ведется вывоз мусора, началась дезинфекция поврежденных территорий Свердловской области и вакцинация населения. Минувшей ночью силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область. Пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, основные последствия атак наблюдаются в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Падение дронов привели к повреждению ряда частных домов, возникли пожары, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. На смену июльскому зною в Москву придут затяжные дожди. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что сухие дни закончатся в середине недели. На рубеже вторника-среды ситуация в регионе изменится. В столицу вернутся затяжные дожди, но резкого похолодания синоптики не прогнозируют. Температура в дождливые дни сохранится в пределах вполне комфортных плюс 20-25. Исход финального матча чемпионата мира по футболу решил гол, который забил не один человек, а 47 миллионов испанцев. Так жители страны говорят о победе своей национальной команды в первенстве планеты. Сборная Испании с минимальным счетом 1-0 обыграла Аргентину. Финальный свисток ликованием встретили испанские города. Там были организованы фан-зоны. Особое празднование устроили испанцы, которые находились в Штатах, где проходил матч. На главной площади Нью-Йорка фанаты распевали победные кричалки, танцевали и даже изобразили на Таймс-сквер некое подобие коррида с национальным флагом. Совсем другие настроения этой ночью царили в Буэнос-Айресе и других городах Аргентины. Многие фанаты не могли сдержать слез. Несмотря на поражение, болельщики поблагодарили игроков за выдающийся чемпионат. И еще назову официальные курсы валют. На сегодня доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А с вами остается Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Иногда на обустройство в жизни уходит все отведенное на нее время. И есть повод порадоваться за тех, у кого получается все сделать намного быстрее. Как за героев этой песни Сергея Беликова, например. С личной жизнью у них, по крайней мере, все в полном порядке. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным. Минутки через три нам споют Африк Симон, веселые ребята и группа Европа в столице 8.36. Оставайтесь с нами.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Каждый день мы пишем свою историю жизни. Конечно, далеко не каждый из нас может похвастать захватывающим, увлекательным сюжетом. Впрочем, скажем так, писатель средней руки звучит не так двусмысленно, как футболист средней ноги. Но, по крайней мере, на чемпионате мира таких точно не увидеть. Тодо пасара, Мария. Все пройдет, Мария. Поет Африк Симон. Кстати, поет на испанском. И под эту песню есть повод, друзья, поздравить футболистов сборной Испании с завоеванием Кубка мира. Все пройдет, и чемпионат мира завершился этой ночью. 8.48 в столице, меня зовут Олег Орлов. Легкого понедельника, всем продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. Уже скоро в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. А до конца этого часа еще послушаем Александра Иванова и группу Secret Service.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
6: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксидиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
8: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
8: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
9: И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 12+.

0: столице 9 часов, утро понедельника. Встречаем под любимой песни. Да, выходные закончились, но жизнь-то продолжается. И Вадим Ривман без устали продолжает знакомить нас с информационной картиной этого утра.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро всем. Итак, в России предложили обновить программу материнского капитала, увеличить выплату на второго ребенка и ввести дополнительный капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этой инициативе рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он также предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», намеченном на октябрь этого года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом того, что в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. По его словам, список государств,

0: выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Голкипера сборной Испании по футболу Унаи Симона признали лучшим вратарем чемпионата мира этого года. Вратарь Атлетика из Бильбао получил награду «Золотая перчатка» по окончании финального поединка с командой Аргентины на чемпионате мира. На первенстве этого года он провел 8 матчей. Футболист пропустил один мяч и 7 раз отыграл на ноль. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире. Сама сборная Испании по футболу установила рекорд продолжительности серии без поражений по итогам финальной игры чемпионата мира против команды Аргентины. «Красная фурия» не проиграла в 38 матчах подряд. Испанцы превзошли достижения сборной Италии, которая в 2018-2021 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. Ну и последнее. 80-летний кубанский изобретатель проехал по поселку на самоходном диване с торшером и телевизором. Инженер Михаил Щуров воплотил давнюю мечту, создав самоходный диван. Он опробовал свое детище в родном поселке и охотно позволял соседям проводить тест-драйв. Средство передвижения содержит и торшер, и столик, и даже телевизор. Можно подключить флешку и смотреть ролики. Специальный индикатор показывает, сколько чудо-диван еще может проехать. Ну что, Олег, хотел бы такой?
1: Еще бы. Вообще креативный мужик, молодец. Сколько возможностей перед ним открывается. При желании в кругосветку можно съездить. Да. Или просто потаксовать в районе. Ну, докажет жене, что можно заработать, даже сидя на любимом диване.
0: Да, это пока все бесплатно. А со временем-то может и брать что-нибудь с соседей. Ну и правильно. А я еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек. Евро 89,90. А с вами остаются Олег Орлов и любимые песни на Ретро FM. Я желаю всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром.

0: Как шутят в некоторых офисах, в понедельник важно правильно выстроить свой беспорядок дня. Ну а тем, кто наоборот хочет его упорядочить, в помощь советы звезд и гороскоп на Ретро-ФМ. Далее, прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня понедельник, 20 июля. Эмоции могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те доставляют какие-то проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начинать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против вашего роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность.

0: Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость. Будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений. Это только усилит расхождение во мнениях. Всем знаком зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как сказал бы среднестатистический пессимист, жизнь ты можешь не любить, а вот прожить ее обязан. Тем, кто на жизнь всегда смотрит оптимистично, наш пламенный ретро-ФМовский привет. Кстати, в середине июля очень позитивно смотрятся планы на летний отпуск, если он вам еще предстоит. Тем более, вот такие бодрые, южные, знойные летние песни. Итальянская певица Рафаэлла Карра в летней смене на Ретро-ФМ в 9.18 по Москве. Ну а далее нас бодрить будут Жанна Агузарова, группа Эрэйжа. И не забудем про новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Яркие эмоции – это, конечно, хорошо, я бы даже сказал, здорово. И уж тем более в понедельник с утра пораньше, когда их эмоции у многих из нас некоторый дефицит. Ну, спасибо любимой музыке, той, что бодрит, и группе «Браво» с Жанной Агузаровой в частности. В Москве 9.30. Далее нас взбодрит Вадим Ривман с выпуском новостей.
1: Да, попробую расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, депутаты ЛДПР разработали законопроект, который вводит в Семейный кодекс понятие «одинокий родитель». Этот статус будет присваиваться родителю или усыновителю, который фактически самостоятельно воспитывает ребенка из-за уклонения второго родителя от своих обязанностей. Как отмечается сейчас, сложилась ситуация, когда родитель, полностью игнорирующий свои обязанности, продолжает числиться в свидетельстве о рождении, и из-за этого второй родитель, который фактически один несет все расходы и занимается развитием ребенка, не получает от государства статуса одинокого и соответствующей помощи. В России предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. В Ормузском проливе взорвались два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти через него по опасному маршруту. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что проход через Ормузский пролив будет небезопасен для судоходства до тех пор, пока американская сторона продолжает боевые действия на Ближнем Востоке. Напомню, 12 июля военно-морские силы КСИР объявили о полном закрытии Ормузского пролива. После этого центральное командование США сообщило о новой волне ударов по югу Ирана. В ответ Тегеран начал обстрел американских военных баз в регионе, в Кувейте и Катаре. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. А об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу. Там человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо же установить приложение. После

этого мошенники могут пытаться войти в личные аккаунты. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, такой статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. И еще официальные курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Красивая песня о глубине чувств звучит в летней смене на Retro FM. Композиция, которая вошла в список 500 величайших песен по версии читателей журнала Rolling Stone. Песня, которую жители Англии назвали своим любимым треком группы Bee Gees. Хотя на самом деле классных песен у этой команды очень много, и многие из них можно услышать в нашем эфире. Ну а через несколько минут нам споют Роксет, Игорь Саруханов с группой Круг и Сандра в столице 9.36. Оставайтесь на волне Retro FM, друзья. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: Как грустно шутят пессимисты, у нас уже все украдено. А вот оптимисты искренне верят, что еще далеко не все. Поэтому вопрос денег актуален всегда. Не забываем, что копейка рубль бережет. А вот на хорошем утреннем настроении экономить не стоит. И не будем, друзья. Напомню, что утреннее шоу «Первой смены» отправилось в творческую командировку, в круиз «Ретро-ФМ». А потом наших утренних ведущих Саша Светлова и Рита Субботина ждет заслуженный отпуск. Поэтому до конца августа каждому буднему утру с вами на «Ретро-ФМ» будет радоваться летняя смена. Продолжаем наслаждаться теплыми, а кое-где жаркими и знойными летними деньками. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника. 9:49 столицы. Совсем скоро будем подпевать дуэт Modern Talking и «Виа синяя птица». А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Обязательно дождитесь.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ».
2: Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21:00.
2: Вечеринка «Ретро-ФМ».
3: Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В ленте.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
14: Испали, уносится печаль.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
15: «Ретро-ФМ».

0: Видит цель, а не преграды. Мы дойдем, куда нам надо. Доказано летней сменой на Ретро-ФМ столице 10. Вадим Ривман не устает доказывать, как же нам нужны новости в начале каждого утреннего часа.
1: Расскажу обязательно. Всем привет, доброе утро. Итак, МВД России опровергла нехватку слотов для записи на получение москвичами загранпаспортов. Информация о том, что жители столицы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Ведомстве добавили, что за 6 месяцев этого года было оформлено более 400 тысяч загранпаспортов. Наиболее востребована услуга по оформлению биометрических паспортов сроком действия на 10 лет. Паводковые воеводы по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях Свердловской области, но повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территории от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб. В регионе работают 8 пунктов временного размещения, где находятся 86 человек. Остальные остановились у родственников и знакомых. Продолжается расчистка русел рек и дренажных систем. Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия атак наблюдаются в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Падение дронов привели к повреждению ряда частных домов. Возникли пожары, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 тысяч долларов.

0: долларов. При этом, по сравнению с предшествующим месяцем, импорт несколько сократился, показав снижение примерно на 6,5%. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия. Ну и последнее. 53-летний бразилец по имени Александер летит вокруг Земли на самодельном самолете. Несколько лет назад путешественник получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю. Для дальнего перелета мужчина убрал задние пассажирские сиденья, поставил на их место топливные баки, а также добавил в самолет навигационную систему. Путешествие началось около 120 дней назад. Сейчас путешественник находится в России, ну а его следующей целью станет Аляска, ну а затем возвращение в Бразилию и завершение кругосветки. Ну что, Олег, вот так вот можно путешествовать.
1: Знаешь, хочется посмотреть куда-то вдаль, за горизонт, философски произнести что-то типа «Жизнь – это путь». Ну, на самом деле, у кого-то это дорога до работы и обратно, а у кого-то кругосветное путешествие.
0: Вот так и бывает тоже. Ну, а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78.40, евро 89.90. Далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ! С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ!

0: Невольно вспомнили строки, которые можно вполне было бы вложить в уста героини этой песни, к которой обращается Игорь Корнелюк. «Ты уходил, чтобы вернуться, я возвращалась, чтоб уйти, и было нам не разминуться, но было нам не по пути». Пламенный ретро-фэмовский привет всем, кому по пути с лучшей музыкой последних десятилетий к любимым песням. Вернемся буквально через полторы минутки.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 20 июля. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили, доставили какие-то проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начинать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут видеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против вашего роста, сегодня можно понять причину этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, поэтому будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: кто-то, возможно, слишком сильно идеализирует не только себя, но и человека, который идет по жизни рядом. Но согласитесь, когда тебе говорят, что ты его или ее любовь всей жизни, а то и сама жизнь, разве можно остаться равнодушным? Пати Райан в летней смене на Ретро-ФМ в 10.18 по Москве. Но у нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Отличная музыка, новости, информация о дорожной ситуации, прогноз погоды. Встречайте каждое буднее утро вместе с нами. С нами хорошо, с нами весело, друзья. Я Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Как показывает жизненный опыт, больше всего люди любят делать то, о чем потом будут жалеть. Надеюсь, к героям этой песни это не относится, но кто его знает? Здесь 10:30 в Москве. Вадим Ривман знает, что происходит в стране и мире, и намерен нам все рассказать.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, участие в 3-м саммите «Россия-Африка», намеченном на октябрь этого года, уже подтвердили участие свыше 30 государств континента. Об этом сообщил директор Департамента государств Африки при МИД России Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом того, что всего в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время и процесс согласования. Голосование продолжается. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Об этом рассказал член комитета общественной палаты по контролю Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо же сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не больше 3 баллов. Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5200 человек, а общее число пострадавших достигло 16740. Сведения обнародованы в телеграм-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. За минувшие сутки список погибших пополнился еще на 139 имен. Для размещения вынужденных переселенцев развернуто больше 100 временных лагерей. Там сейчас находятся почти 24 тысячи человек, а вообще 18 тысяч жителей Венесуэлы лишились крыши над головой. Полузащитник английского Манчестер-Сити, капитан сборной Испании по футболу Родри, стал лучшим игроком завершившегося чемпионата мира. Он получил золотой мяч. Испанец принял участие во всех 8 матчах триумфального для своей команды турнира. Он завершился, напомню, победой над Аргентиной в финале со счетом 1-0. Для испанского футбола это стало историческим достижением. Ранее национальная команда выигрывала чемпионат мира только однажды, в 2010 году, одолев в финале Нидерланды. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве завтра из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе гидрометцентра. В столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область. При этом будет жарко, до плюс 27. И еще курсы валют. Доллар 78.40, евро 89.90. А далее Олег Орлов и любимая музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: с точки зрения среднестатистического ценителя противоположного пола, в каждой женщине должна быть загадка. Ну, загадка маленькая, а не какой-нибудь суперкроссворд, разгадать который у некоторых не хватит ни сил, ни времени, ни желания. Привет всем, кто желает каждое утро просыпаться в хорошем настроении под любимую музыку. Напомню, что пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизе «Ретро-ФМ», каждому буднему утру с вами радуется летняя смена. Кстати, через несколько минут узнаем, что происходит в морском путешествии мечты из дайджеста круиза «Ретро-ФМ». Саша Светлов и Рита Субботина расскажут, как проходит наше путешествие. Не переключайтесь, столица 10.36.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ».

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Гюнайден.
2: Или по-русски «доброе утро».
1: Мы в Стамбуле, ребята. Это ваша первая смена, и через несколько минут мы с победителями круиза «Ретро-ФМ» отправимся на экскурсию.
2: Ждите фото и видео в наших соцсетях. Только предупреждаем. Людям в чувствительной и очень уставшей от работы нервной системы лучше не смотреть. Там будет слишком много отпуска и счастья на лицах.
1: Да, я слышал, кстати, самые стойкие планируют даже

0: Посетить городские достопримечательности.
1: О, Султан Сулейман, откуда у людей столько сил?
0: Я сам не знаю. Ну, а мы по традиции хотим прогуляться по историческому центру. И непревзойденный дуэт, кебабы, турецкий чай – это обязательное сопровождение нашей прогулки по Стамбулу.
1: Ну, а вечером вернемся на Асторию Гранде и обещаем рассказать, как все прошло. Следите за дайджестом круиза Ретро-ФМ.
2: Круиз Ретро-ФМ.

0: Опытный мужчина знает, если женщина снова принялась пилить своего благоверного, это значит, что его богиня просто проводит очередное тестирование его уровня стрессоустойчивости, не более того. Группа Shock and Blue с песней про богиню в 10:49 по московскому времени. А значит, понедельничная летняя смена подходит к концу, друзья. Ну, завтра обязательно продолжим, начиная с 7 утра. Радоваться лету, солнцу, всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю доброго дня, прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов. А в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+. We'll be right back.

0: Посмотрел в календарь, смотрел понедельник. Подумал, нет, наверное, я сплю просто. Еще раз проверил, нет, точно понедельник. Да что ж такое? Но ничего, ничего. 11 часов 1 минута. Столица новости. Дмитрий Королев пришел все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% пункта, то есть до 14% годовых. Таким прогнозом поделился эксперт по финансовому рынку Николай Слабута, передает газета.ру. По мнению специалиста, регулятор будет далее постепенно снижать ставку. Слабута объяснил, что на политике банка отразится недавнее заявление Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса. На этой неделе Госдума планирует рассмотреть важный законопроект против мошенников. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что новый закон будет обязывать банки и микрофинансовые организации информировать граждан о заключении кредитных договоров от их имени. Согласно инициативе, уведомление должно содержать ключевые сведения о займе. Ученые Балтийского федерального университета вместе с коллегами из Москвы и Петербурга предложили создавать биодизель, используя микроводоросли. Экологическое чистое моторное топливо может заменить собой нефтехимическое дистопливо, благодаря чему удастся преодолеть глобальный энергетический кризис. Оно может работать в современных дизельных двигателях без необходимости дополнительных модификаций. Туристы стали реже ездить летом на курорты Юга России. В июне количество бронирований снизилось на 4%. Многие граждане скорректировали планы на фоне проблем с топливом. Как пишет РБК, турпоток в Крым и Краснодарский край упал, но часть туристов вернула Анапа, полноценно открывшая сезон после выбросов мазута. По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть. От Архангельска до гавани Благополучия 130 морских миль предстоит пройти участникам традиционного фестиваля парусных яхт «Соловецкая регата». Экипажи во время пути посетят самобытные деревни поморов. В некоторых из них можно попасть только по воде. А закончат свой путь у стен Соловецкого Кремля. Гонки продлятся до конца недели. «Соловецкая регата» – это традиционный фестиваль парусных яхт. Он проводится ежегодно в акватории Белого моря с 1974 года. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все, а далее на RetroFM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: и волнующих встреч. Хотя, погодите, я же только пришел на работу. Как это? Нет.
1: Нет, стойте. Попозже попрощаюсь. Пока посижу тут с вами. С вами и с удовольствием, конечно. Тут еще столько песен непоставленных, в конце концов. Непоставленных и непослушанных.
0: Скоро Дженнифер Лопес, Тина Тернер на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем отличного понедельника. Ну, и всем Ретро-ФМ, конечно.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек.

0: стали мы его.
1: А знаете, что еще наше с тобой или наше с вами? А это наше новое мобильное приложение, где можно слушать ретро-ФМ, причем очень удобное. Называется Radio Hub. Нету никаких заморочек лишних. Просто включил, нажал и вперед. Никаких регистраций, ничего. Просто установил. И любимый ведущий тебе там сразу. И популярные шоу. И много разных интернет-потоков у нас есть такие. Так что заходите, скачивайте. Приложение называется еще раз Radio Hub. И наслаждайтесь ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Скоро музыка.

0: 11:48 в столице и 41. Вот эта цифра, это число, если правильно говорить, стало счастливым для вокалиста группы Erasure, потому что он стал 41-м по счету кандидатом, прослушиваемым в группу Erasure. И, собственно говоря, теперь мы наслаждаемся этим вокалом уже много-много десятилетий, чему рады. Кому мы еще будем радоваться? Ну, естественно, давайте, кандидатуры здесь хорошие. Майкл Джексон, сразу скажу, ансамбль Ела и много чего еще запланировано, потому что это Retro FM. Вот так мы устроены. По-другому здесь просто быть не может. Понедельник продолжается, 20 июля на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: Вот он!

Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сколько? Полдень уже в Москве. Но надо же. Ну хорошо, будем что-то с этим делать. Например, новости послушаем. Дмитрий Королёв все знает, сейчас расскажет нам. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Минпромторг рассматривает возможность распространить российскую полку после запуска механизма на детские товары. Об этом РИА Новости рассказал замглавы министерства Иван Куликов. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Куликов отметил, что преобладание на полках импортных товаров характерно для многих сегментов. К зиме Москва будет готова до 1 сентября. Подготовка к отопительному сезону продолжается. Идут ремонты на коммуникациях и гидравлические испытания. Также проводятся тренировки управляющих компаний и других. При этом используют спецтехнику, отрабатывают ее оперативное прибытие и развертывание. РЖД возобновили продажу билетов на южные направления на осень. Ранее в июле она была частично приостановлена. Причиной стали корректировка расписания и ремонт инфраструктуры. Изменения коснулись в частности и отправляющихся на курорты Каменвода и Черноморского побережья составов. Танцевать под любимую музыку. Уже сегодня вечером состоится знаменитая вечеринка «Ретро-ФМ». Традиционно проведут ее на верхней палубе комфортабельного лайнера «Астория Гранта». Сейчас он пришвартован у турецкого берега. Его гости – слушатели «Ретро-ФМ» со всей страны, в том числе и 30 счастливчиков, которые выиграли в эфире нашей радиостанции путешествия по Черному и Средиземному морям. В эти минуты гуляют по Стамбулу. Все подробности круиза «Ретро-ФМ» можно будет узнать в эфире нашей радиостанции и на сайте «Ретро-ФМ», а также в наших группах в соцсетях. Культурный экспорт Москвы. Российская столица запустила программу для продвижения профильных проектов города на мировом уровне. Часть мероприятий пройдут уже этим летом, ну а часть осенью. Например, в сентябре московские драматурги представят свои произведения театральным режиссерам из разных государств. А в октябре столичные специалисты отправятся на китайскую международную выставку лицензирования в Шанхае. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 78 рублей 40 копеек. Единая европейская торгуется за 89 рублей 90 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Оставайтесь в компании Ретро-ФМ.

Интересная, конечно, история у песни «Sounds like a Melody» группы «Alphaville». Ее можно назвать песней из-под палки. То есть, по сути, звукозаписывающая компания просто потребовала в ультимативной форме практически записать этот хит. Дополнительные музыканты, конечно, были недовольны. Практически чуть не оскорблением посчитали вот этого их творческого видения, что вот так вот их торопят. Тем не менее, взяли себя в руки. Буквально за пару дней написали и сделали, кстати, полностью аранжировку вот для этой песни. Таланты, вот они такие. Даже из-под палки все работает. Но самое главное, что хитов этих у нас много. Всех своя история разная. Скоро продолжим наслаждаться. Виктор Салтыков на подходе, также Танит Тикарам и много чего еще прямо здесь на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Работаю не из-под палки, честно.

На Retro FM Murrayhead, знаменитый хит One Night in Bangkok, но в этом самом знаменитом хите четко прослеживается шведский след, друзья. Дело в том, что песня One Night in Bangkok была написана при участии, самым непосредственным, авторов и участников группы Абба, Бьорна Ульвеса и Бенни Андерсона. Да, кусочек Аббы мы только что прослушали, в том числе здесь на Retro FM. Мало нам, в принципе, ее. Но на самом деле Аббы много не бывает. А вообще, все наши артисты, они замечательные и даже больше того, лучшие из лучших. Мадонна, The Cardigans, это из ближайшего, также «Синяя птица» скоро появится. Прямо здесь, на Retro FM, в Москве уже 12 часов и 36 минут.

0: Я сама себе эксперимент. Я произведение искусства. Может быть, нескромно. Но много нескромных фраз, в принципе, произносила Мадонна. Мы ее от этого меньше любить не стали. Like a Virgin – одна из них. Одна из этих знаменитых фраз. 12 часов и 49 минут уже московское время. Здесь на Retro FM будет много сказано и спето. Еще больше в тех самых хитах, которые мы любим, в музыке последних десятилетий, отобранных с любовью специально для вас. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня понедельник, я надеюсь, он у вас хороший. Но даже не сомневаюсь, на самом деле.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громкими.

0: громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: Московское время 13 часов. Ну, 13 часов и 1 минута, на самом деле. Прямо сейчас время новостей. О, ну давайте по-простому уже. Дмитрий Королев готов все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россиянам предложили выплачивать родительскую зарплату не всем, а тем, кто не работает и ухаживает за детьми. Это инициатива партии «Справедливая Россия». По задумке депутатов, выплата должна равняться прожиточному минимуму. Получать ее можно будет при рождении каждого ребенка, а не только первого. В качестве примера «Справедливоросы» привели опыт Кировской области. Там родственникам, которые ухаживают за детьми до 3 лет, платят до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты предложили Минтруду распространить такую меру на всю страну и платить именно родителям. Перенос ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Как напомнил глава ведомства Анзор Музаев, саму норму ввели по указанию президента. И нововведение оказалось удачным. В частности, это позволило учебным заведениям спокойно организовать праздничные мероприятия и дать выпускникам дополнительное время для подготовки к испытаниям. Ну а ранее, напомню, экзаменационный период порой стартовал уже в мае до проведения традиционных последних звонков. Трасса Р-280 Новороссия, обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России. Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину. Он заявил, что украинская сторона, не имея успехов на фронте, наносит удары по гражданской инфраструктуре, аптекам и населенным пунктам, связывающим и с жизнеобеспечением населения. Он отметил, что вооруженные силы России принимают меры для решения этой задачи. МИД России рекомендовал находящимся в Иордании нашим согражданам соблюдать меры предосторожности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация произошла еще в феврале. Стороны на какое-то время заключали перемирие и даже подписывали меморандум о взаимопомощи, но в июле боевые действия возобновились. США сейчас наносят удары по иранским объектам. Исламская республика атакует американские базы в регионе. Самая денежная подработка ждет российских пенсионеров в Республике Алтай и Магаданской области. Там они смогут получать около 60 тысяч рублей в месяц. Об этом, ссылаясь на экспертов, сообщает РИА Новости. Следующий регион в списке – Якутия. Там пенсионеров ждет в среднем 58 тысяч рублей в месяц за подработку. Еще высокий доход доступен в Тюменской и Московской областях. Ну и о валюте. На понедельник доллар – 78 рублей 40 копеек, евро – 89,90. Пока все. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: высокие и крутые. Это, конечно, классно. Даже если это берега. Юрий Антонов, маэстро на Ретро-ФМ. Кстати говоря, рассказывал о нем в программе «Ю». Все подкасты, все выпуски абсолютно программы «Ю». Про наших с вами любимых артистов можно всегда переслушать. Если вдруг пропустили и не успели в субботу, то, пожалуйста, в подкасты, либо на сайт retrofm.ru, можно в мобильном приложении, ну или в группе ВКонтакте. В общем, найти на самом деле легко. А что касается ближайшего нашего музыкального будущего, Sugar Babes скоро, Андрей Миронов тоже с нами появится, и много чего еще обязательно прозвучит. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

Группа Sugar Babes одна из тех, где очень часто менялся состав. Девчонки приходили, уходили. Не, ну, конечно, не так часто, как в группе Мираж в нашей, но тоже хватило. Всего за все время поучаствовало 6 человек, но и это учитывает при том, что сменилось 3 участницы. Ну, вроде как, может быть, это и не так и страшно, на самом деле. У нас здесь вообще ничего страшного нет. У нас здесь только, кстати, по поводу «Мираж». Вот вспомнил. А давайте мы послушаем скоро «Мираж» и Наталья Гулькина. Также группа «Бонни М» на подходе. Все любимые. «Дайр Стрейтс» тоже скоро, совсем не за горами. Прямо здесь, на «Ретро-ФМ».

И все так чинно, благородно. Извините, прошу прощения. Сейчас я проснусь. А, кстати, дело в том, что сегодня можно. Сегодня день дневного сна, между прочим, отмечается. 20 июля, да, есть такое. Ну, сейчас вот, правда, действительно очень важно проснуться, потому что есть ради чего. А, международный день торта еще сегодня. Международный день шахмат. День «Обнимайте своих детей». Ну, и если вдруг еще какие-то поводы вспомним, то обязательно с ними прямиком куда? Все правильно, в Филичту. Через 10 минут приблизительно здесь на Ретро-ФМ можно поздравлять, можно передавать, можно и то, и другое делать, еще-нибудь еще обязательно. Все, договариваемся в 2 часа дня по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов, и это Ретро-ФМ.

Понеслась, значит, такая, несется со скоростью света практически. Не заметим, как час пролетит, поэтому всем, пожалуйста, кто переживает за то, что сообщение может не прозвучать, заранее пишите прямо сейчас. Давайте вспомним все важное. Телефон прямого эфира 495-23-24-88-3. СМС-номер 5533 в начале сообщения RetroFM. Обязательно наш сайт замечательный retrofm.ru. Там есть кнопка специальная, филичта называется. Под кнопкой форма очень удобная для отправки сообщений в эфир. Ну и, конечно, канал RetroFM в Максе, на который обязательно надо подписаться. Если вы вдруг по какой-то непонятной причине этого еще не сделали, ну, то, во-первых, ай-яй-яй, а во-вторых, конечно, бегом подписывайтесь. Ну, вот там есть публикация в канале в Максе, да. В комментариях под ней оставляем все свои важные слова для Филичты.

Я опоздал, ну надо же. О, господи, давайте, ну, надеюсь, что все-таки нормально, все получится. Смотрите, меня просили в 14 часов прочитать сообщение, а сейчас уже 14.04. Ой, надеюсь, все-таки вы слушаете. Ну, отправители сообщений. Добрый день, Ретро ФМ. Семья Кочетковых из Балашихи поздравляет внучку и племянницу Елизавету Шубину из Северодвинска, а также всю ее семью с 15-летием. Желаем ей успешной учебы, хороших и преданных друзей, приятных в общении людей, любви, доброты. Хорошего вам праздника на природе, дедушка Андрей, бабушка Вера и дядя Алексей. Это написали, ну, не знаю, вот опоздал на 4 минуты. Ну, наверное... Все услышат. Ну, услышали же. Ну, скажите, пожалуйста. Это важно. Дорогая любимая моя доченька Настенька, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе исполнения желаний всех твоих. Пусть ангелы всегда оберегают тебя. Заботься о тебе, не давая тебя в обиду никому. Пусть в жизни твоей будет только радость, теплота и любовь. Пусть глаза твои всегда светятся от счастья, и улыбка не сходит с твоих уст. Добра тебе, радости и огромной любви. Люблю, целую, обнимаю. Это мама Кашковская Ирина Владимировна. Все это было адресовано Юрпаловой Анастасии Александровне. Так, добрый день, Ретро ФМ. Так, семья Кочетковых у нас уже была.

0: Ага. Погодите. Сейчас, секундочку. Я хочу поздравить свою подругу Валерию Клишину, что у нее недавно был день рождения. Это Ангелек пишет. Привет, Феличтам. Желаю отличной рабочей недели. Это у нас Диляра пишет. Передаю привет слушателям Александру, Анне, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей команде Ретро-ФМ. И латиноамериканский привет Юрочке Гурьянову, Диляра, город Анапа. Спасибо большое. Так, взял привет, положил на полочку. Думаю, что пригодится когда-нибудь. Так, Борис пишет. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем рождения Сергея Бирюкова. Борис Солодовников из Москвы.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: сижу, думаю, чем заняться. А потом вспомнил, телечитаж, надо сообщение почитать. Правильно? Правильно. Егор Новицкий. Добрый день, дорогой радио, всем хорошего дня и суперского настроения. Данил пишет. Добрый день, Ретро-ФМ, поставьте, а точнее поздравьте, пожалуйста, мою родную и любимую мамочку Настю с прошедшим днем рождения. Вчера ей исполнилось 46 лет. Я желаю всего самого доброго. Данил Жомов, 25 лет, город Петрозаводск. Дорогой Ретро-ФМ, огромный привет Оле Копыловой. Спасибо ей за помощь в работе, отзывчивость. Отличной ей недели и всем слушателям. Лето продолжается. Ну, вот здесь не поспоришь. Ой, Людмила, спасибо за такое звание. Король эфира, это меня так Людмила называет. Ну, спасибо большое. Так, спасибо, что с нами. Наталья Решетняк. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Хотим поздравить сына Артема с 17-летием. Пожелать здоровья, успехов в учебе. Пусть сбудут все мечты. Папа, мама, брат Антон и Алексей. Егор Новицкий, добрый день, дорогое радио. Всем хорошего дня и суперского настроения. Да, все, принимаем. И день хороший, настроение тоже. Все, давайте сюда. Нам надо. Так, Аннушка, добрый день, моя любимая радио Ретро-ФМ. Передайте привет к своим девочкам Галине и Наташе. Хочу напомнить им, что скоро, совсем скоро будет прогулка по Москве на реке, на теплоходе. А, с живой музыкой. А, эх, оторвемся, Аннушка. Ну, давайте, там только вы прям вот совсем не отрывайтесь, чтобы потом не забыть, откуда. А, так, Алена, добрый день всем. Передаю привет жителям деревни Дубская. Желаю вам, чтобы закончились дожди, ушла вся вода из домов. В затопляемой зоне люди вместе, мы силы. С уважением, Алена. Держитесь там, пожалуйста. Егор Новицкий. А что же вы так, Егор Новицкий, много раз пишете? Я вижу с первого раза. Так, Марина, добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей маме Жуковой Наталье Николаевне.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Ладно, ладно, останусь. Достаюсь, хорошо. Так, хочу передать привет моему любимому дедушке Дмитрию Александровичу. Я его очень люблю, от внучки Василисы. Николай пишет: хочу передать спасибо за помощь Богдану, Анатолию и Вакула Евгению. Оксана, следующая. Здравствуйте, доброго дня. Слушаю вас каждый день на работе. Спасибо, что вы есть. Передайте привет всем, кто слушает ваше радио. Хорошо, всем настроение. Березка Оксана, город Санкт-Петербург. Так, привет, Феличита, Кристина и Вика. Сидим на даче, дождь. Пришлите вертолет с мороженками или с чем там, с бесплатным кино. Как там было? Так, Игорек, добрый день, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую супругу Наташеньку с 34-летием совместной жизни. Ничего себе! Хочу пожелать вселенского здоровья и внеземного счастья со мной. Игорь из Белгорода. Александр, следующий. Любимая Ретро-ФМ. Сегодня день рождения празднует моя подруга из Санкт-Петербурга, Наталья. Хочу ее поздравить и пожелать ничего хорошего не терять, со всем ненужным расстаться легко и насовсем. Здоровья богатырского, удачи по всем направлениям. Пусть в семье будет лад и достаток, а детки только радуют. Александр из Твери. Ольга Задорожня пишет: Ретро-ФМ, приветствую. Хочу передать пламенный привет коллективу замечательных девушек Ольге, Оксане, Ольге. Наша неделя пролетит в танце. Настроение нам и всем окружающим позитивного. Ваш Ольчик, Ростов. Ну да, ну а мы вам поможем. Поставим такие песни, под которые можно танцевать. И нужно. Ретро-ФМ, приветствую. Хочу поздравить семью Горбатовых, Алекса и Дарью с бирюзовой свадьбой. Пусть отдых в Переславле-Залесском будет шикарным. Семья крепкой, а оставайтесь всегда такими же крутыми. Ура! Ну, давайте еще одну. Татьяна вот здесь. Добрый день, дорогой Ретро-ФМ. Сегодня юбилей у нашей дорогой любимой мамочки, жены, тещи и трижды бабушки Котовой Натальи Ивановны. Она наша забота, наша поддержка, наша любовь. Она у нас как пуговки, на ней все держится. Она очень уважаемый человек на работе. Хочется пожелать ей крепкого здоровья. И береги себя, мамочка, мы тебя любим. Твоя семья. Это Феличита.

0: Здравствуйте, Ретро-ФМ, передайте привет, пожалуйста, всем поварам в Москве, особенно шеф-повару Андрею Юдину. Сегодня у шефа выходной, желаю хорошего отдыха возле мангала на природе. Это Турсун Туганов написал. Александр Ложкин дальше. Всем привет, Саня Ложкин. Передаю привет всем работягам. Спасибо, что вчера поставили группу «Браво». Очень люблю это радио. Ну, вы знаете, мы что-нибудь еще поставим. И когда-нибудь. И «Браво» тоже. И «Браво», и «Не Браво». И по-разному. Так, Галина. Хотим поздравить Колобова Алексея из Ростова-на-Дону. Ничего себе вы тут... Как Лев Николаевич написали, прям «Войну и мир». Я все не смогу прочитать, сразу вам скажу честно. Но главное сейчас прочитаю. Леша, сынок, с днем рождения. Ты у нас настоящее золото, и мы этим бесконечно гордимся. На Ростельмаш все знают, если за дело берется наш сварщик Леша Колобов, будет сделано на совесть. Твои золотые руки творят чудеса, а светлая голова находит решение там, даже там, где другие разводят руками. Пусть и дальше работа приносит тебе удовлетворение. Коллеги, ценят, и каждый новый шов будет идеальным. А там дальше еще и про творчество, и так далее. Но знаете, если я все буду читать, то у нас просто филичита закончится. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Большой привет мужу Кобу с Михаилом. Удачи на дороге, ни гвоздя, ни жезла. Это Елена желает. Вадимка пишет. Здравствуй, родной, позитивный Ретро-ФМ. Хочу передать привет своему лучшему другу Антону Селиванову и его маме Ире. И хочу пожелать хорошего, позитивного июльского вечера. И отдельный привет всему позитивному коллективу Ретро-ФМ. Спасибо, Вадимка, Омск. Ну, у нас какие слушатели? Такой и коллектив Ретро-ФМ. Все позитивные. И музыка классная тоже звучит. Да, даже филичите.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Дорогое радио, спасибо за тепло и прекрасное настроение. Спешим поздравить Егорку из Москвы с 11-летием. Любим тебя, обнимаем, будь счастлив, твои папа и мама. Это Оксан писала. Надежда отделается на образование и договорной завода «Кристалл». Поздравляют свою коллегу Литвиненко Ольгу с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, здоровья, удачи во всех делах. Ты наша императрица. Громкое звание. Так, такое не каждому дают, не каждый. Катерина пишет. Екатерина из Москвы. Для Сергея Филаткина. Спасибо за чудесные семейные выходные. Считаю, не до пятницы. Мучу путешествие на двоих. Люблю. И любимых ведущих с редким теплым летним денечком. Да ладно, такой уж и редкий. Вчера вроде тоже хорошо все было в Москве. Да? Вроде да. Так, Давид пишет. Филичтам, дорогой Ретро-ФМ, отправьте, пожалуйста, поцелуи и приветы внуку Матвею, а также маме Матвея Снежане и отцу Владу, и, конечно, бабулечке любимой Татьяне из Анапы. Скоро буду. Это дед Давид, скучаю, люблю. Наймехин, пока еще. Ретро-ФМ, красавцы, все слышим от слова «всегда». Наймехин, это город такой, да? Так, у меня с географией, знаете... Ну, как будто бы была пятерка, но почему-то вот она, я не знаю, мне кажется, только сильно авансом. Так, Оксана, здравствуйте, уважаемый Юрий Гурьянов, большие ваши поклонники. Ничего себе! Хочу передать привет своему мужу Андрею, который хлопочет сейчас по улучшению нашего лагеря отдыха. Находимся на отдыхе.

на Байкале. Какие же вы молодцы. Так, Ольга Задорожняя. Такое ощущение, что уже читал сообщение. Пламенный привет там, значит, для Ольги, Оксаны. Ольги, да, было дело. Так, большой привет Краснодару. Это здравсервис. Юрий, доброго дня. Передайте, пожалуйста, привет всем жителям Крыма. Вместе мы силы прорвемся. Это Анна Владимировна пишет. Это правда. Добрый день, Ретро-ФМ. Еще хочу передать огромный привет на Донбасс. Город Шахтер. Город Шахтерск, поселок 4/9. Моей внучке Руслане Олейниковой. Вчера у нее был день рождения. Желаю ей крепкого здоровья. Мы ее любим и соскучились. Твоя бабушка Марина и дедушка Сережа. Ждем в Ясногорске.

0: Песня про Леноту. В смысле, про ночь. По-нашему, это Пупа на Red FM. У нас такие дневные, ну, где-то, может быть, вечерние посиделки продолжаются в Филичте. Владимир Лубнин пишет: «Хочу передать привет самому себе и своим коллегам из Русклимата. Сегодня я работаю один, все в отпусках». Держитесь там. Мы с вами, если что, так и знаете. Китник Юлия пишет: «Здравствуй, Филичта. Сегодня месяц, как наши дети создали семью. Китник Валерий и Полина, долгих лет семейной жизни. Цените, берегите друг друга, ваши родители». Так, родители молодцы, присматривают, желают, напутствуют. Топалова Елена: «У нас сегодня коралловая свадьба». Пишет: «Поздравляю своего любимого мужа Топалова Николая и себя с этой замечательной датой. 35. Это много?» спрашивается. Нет, если рядом замечательный, терпеливый, внимательный человек. Так. Столько у нас человек здесь рядом. Мы все внимательные. Ну, что не знаю, насколько терпеливые. Ну, точно хорошие. Это я сейчас пытаюсь открыть сообщение. Следующие, очень важные. «Доброго дня, передаю бабуле Татьяне. Крепкого здоровья, уюта и радости в каждом дне. Мамуле Оксане счастья, тепла и побольше поводов улыбаться. А всем слушателям Ретро ФМ отличных песен, хорошего настроения. Пусть каждый день будет наполнен приятными моментами. С уважением и любовью, Михаил из Магнитогорска». Это написал. Да, давайте еще. «Хочу передать моей сестренке Наташке пламенный привет. Я очень люблю тебя. Ты лучшая сестра в мире. Береги себя, моя ненаглядная. Твоя сестра Ольга».
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Передаю привет Замиру и Рустам. Очень люблю своего мужа Замира. Ты самый лучший. Ну, здесь подписи я не обнаружил. Поздравляю свою доченьку Виталину с ее первым юбилеем. Моей витаминке сегодня 5 лет. Желаю тебе здоровья, счастья, будь умницей, послушной девочкой. Спасибо. А, мы тебя любим сильно. Мама, папа, старшая сестричка Валерия из Калининграда. Передайте привет моим коллегам МКУ Центральной бухгалтерии Гафурийского района Ольге Венере. Не унывайте. Скоро рабочий день закончится. Это Лиля. Добрый день. Хочу передать привет уже бабушке Светлане из Ташкента и любимой жене Катюше. И поздравляю ее с нашим сыночком. Спасибо за чудесного сына Артемку. И люблю ее. Серега из Алексина. Серега, ну, молодец. Это правильно. Любить это... Так. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моей доченьке Ивановой Ксении и мужу Землянуха Александру. Люблю вас, ваша мама Лена. Гульфия Зинурова, следующее. Добрый день. Самое лучшее радио в мире. Ну, в принципе, вот правильно говорите. Хочу передать привет своему мужу Зинурову Вадиму и сыну Владику. Счастливого пути вам, мои родные. Люблю вас. Тляф или читы, что особо приятно. Люция, добрый день, мое любимое радио. Хочу передать привет всем астраханцам и своему супругу Тарику, который на работе в Химках. У нас сегодня родилась славная внучка. Ух ты! Здоровья ей желаю. И моей невестке Дианочке в этом месяце я стала дважды бабушкой. Ура! Люция, Астрахань, вкусняшки. Так, Ольга Задорожня, это мы читали. Замира написала: с помощью любимой Филичты передаю привет другу Николаю Ермолаеву в Заиграевский район Республики Бурятия от подруги Замиры. Я ему обещала. Он сидит и слушает, ждет. Благодарю Ретро-ФМ Замира. Слава богу, все хорошо теперь. Обещание выполнено. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила.

без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

Ну, что сказать? А я знаю, что сказать. У меня тут потому что написано все, что нужно сказать. Вы мне прислали, за что спасибо. Добрый день, прекрасной незнакомки Натальи. Счастья женского в Северной Пальмире. Но пасаран Ставрополь, полк Александра Невского, сержант Заикин написал. Кто еще? Писал Маша. Добрый день, любимый ведущий Юрий Гурьянов. Передайте, пожалуйста, привет моим дорогим маме, Ане и папе Леше. Очень сильно вас люблю и ценю. Маша из Донецка отправила это сообщение. Так, что у нас будет? А дальше будет вот еще такое сообщение. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет самым крутым девчонкам финансового отдела города Ковров. Вы лучшие всех с началом рабочей недели. Пусть она будет легкой и плодотворной. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Владимиру Ивановичу, Веронике и Ольге Ивановне от Александра из Ставрополя. От Павла следующий. Хочу передать привет своим коллегам из Института Эрисмана. И Владимир. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу поблагодарить за программу. Но надо же, программу. Отдельное спасибо за выпуск о любимой группе Роксет. Радуйте нас и дальше своими эфирами. Спасибо вам большое. Ну, раз вам нравится, Владимир, то тогда, пожалуй, продолжу радовать вас и всех остальных по субботам в 13 часов. Дальше вас будет радовать еще один отличный ведущий Антон Веселов. Уже через пару минут здесь, на Ретро-ФМ, будет вам песни классные ставить. Ну, а я прощаюсь, до завтра вернусь обязательно. Феличита, кстати, тоже вернется. This is the story of my baker, the meanest cat from

0: Впереди группа Silent Circle, Владимир Кузьмин и Modern Talking. Но в начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские учителя получат дополнительные меры поддержки. Соответствующий указ подписал президент. Так гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития. Среди них обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, наставничество в течение года для начинающих учителей, а также бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, созданными за счет бюджета России. В Казани для общественного транспорта и городских служб выделили отдельную АЗС, об этом сообщил замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров.

выяснил, что в настоящее время поставщики топлива на базы автотранспортных предприятий не могут исполнять взятые на себя обязательства, из-за чего автобусы были переориентированы на общие сети АЗС. Это, в свою очередь, спровоцировало большие очереди. Казань, Самара, Тверь, Новосибирск и не только. 15 победителей суперигры «Круиз ретро-ФМ» из разных городов страны сегодня гуляют по Стамбулу. Это первая точка маршрута путешествия мечты по Черному и Средиземному морям. Далее участников ждут живописные острова Греции, а на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта» спортивные состязания, квизы, конкурсы и легендарная вечеринка «Ретро-ФМ». Все подробности круиза можно будет узнать в эфире нашей радиостанции, на официальном сайте «Ретро-ФМ» и в наших группах в соцсетях. День хоккея. В России появился новый праздник. Страна отмечать его будет 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что причиной появления праздника стала популяризация и развитие этого вида спорта. А 22 декабря выбрано не случайно. Именно в эту дату в 46-м году стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Матчи тогда прошли в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске. Ну а в Испании готовятся грандиозные массовые гуляния в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Торжества могут продлиться целую неделю, об этом сообщают СМИ. Отмечу, в финале испанцы обыграли Аргентину со счетом 1-0 и впервые за 16 лет стали победителями Мундиаля. Первый титул сборная Испании завоевала в 2010 году. И о валюте на этот понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все. А далее встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

У каждого из нас на свете есть места. Я уверен, кстати, друзья, что вы сейчас представили нечистые пруды, или, вернее, так, не обязательно чистые пруды. У каждого из нас есть свое место. Так что представили, умилились, подзарядились. Идем дальше. 15:19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Игорь Иванов и Стиви Вандер.

Как говорят, идеальный рецепт счастья – это любимая музыка и никакой суеты. Мы с вами это чувство знаем, друзья, но сейчас мы решили сделать его еще более доступным. Ваш личный островок хорошего настроения теперь совсем рядом в новом приложении Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Как говорила одна моя знакомая, лучше остаться загадкой, чем стать разочарованием. Ну, может быть, так оно и есть. Разочарованная Милен Фармер на Ретро FM в 15.50. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Дизайрлес и Владимир Высоцкий до конца часа.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди Ace of Base, группа Queen и песни из бриллиантовой руки. Ну а в начале часа уже традиционно новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Роскомнадзор опроверг ограничения доступа к App Store в России после жалоб пользователей на сбой. Пик проблем пришелся на вчерашний день. Чаще всего жалобы поступали из Москвы и Петербурга. Ведомство подчеркнуло, что не ограничивает доступ к магазину приложений. Ранее РКН также опроверг блокировку Google, GitHub и Apple. Причины технических сбоев не уточняются. Пользователям рекомендуют следить за официальными сообщениями. Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос о практических шагах Берлина по налаживанию связи с Москвой. Ранее в Кремле неоднократно заявляли о готовности к диалогу при взаимном уважении. Отношения остаются сложными, но Россия сохраняет открытость. Контакты продолжаются по отдельным каналам, но полноценное восстановление связи пока что не обсуждается. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что перенос начала ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно. Решение, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя. Учителя получили возможность спокойно провести последние звонки и подготовиться к экзаменам. Изменений в расписании на следующий год не ожидается. ЕГЭ остается главной формой итоговой аттестации. Также было сообщено о введении новых учебников по русскому языку и литературе. Оно начнется с сентября следующего года. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Решение принято для популяризации и развития хоккея в России. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1946 году, состоялся первый матч в истории советского хоккея. Указ вступает в силу со дня подписания. Ожидается, что новый праздник объединит любителей этого вида.

спорта по всей стране. И сегодня проходит третий день традиционного круиза «Ретро-ФМ». Лайнер «Астория Гранде» сегодня остановился в Стамбуле, городе, который соединяет Европу и Азию, где переплетается тысячелетняя история, величественные мечети и шумные базары. Сегодня вечером на палубе пройдет зажигательная вечеринка «Ретро-ФМ» с ведущими первой смены Сашей и Ритой, а впереди у пассажиров «Астория Гранде» еще больше ярких впечатлений вместе с «Ретро-ФМ». И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой.

любите ли вы ночь так, как любят ее они? Не уверен, друзья, потому что они ночь не просто любят, они ночь, собственно, только и живут. Ночные люди, Bad Boys Blue на Retro FM в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Сандра, Леонид Агутин и Крис Норман уже совсем скоро.

Говорят, что одна минута смеха не всегда продлевает жизнь на 5 минут. Может, мне кажется, и сократить, отсмотря над кем смеетесь. Но вот она предлагает нам минуту другого рода. Минуту на размышление о жизни. Остановись на минутку. Это Сандра на Ретро-ФМ. Только что в Москве 16:34. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кейдж, Дэд Ля Буша и Константин Никольский.

0: Кстати, хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающий гвоздь. О хороших парнях Сиси Кейч нам спел на Ретро-ФМ в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца час нам споет Евгений Белоусов. Уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. 12+.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Но сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый день. Цена нефти Brent впервые с 11 июня превысила $91 за баррель на фоне возобновления военных действий между США и Ираном и угрозы перекрытия Красного моря. Конфликт обострился в выходные. США наносят удары по Ирану. Иран, в свою очередь, атакует суда в Ормузском проливе. Хуситы готовятся перекрыть Баб-эль-Мандебайский пролив, что грозит нарушением двух основных маршрутов экспорта нефти. На прошлой неделе нефть показала рекордный рост с марта. Ситуация остается напряженной. Рынки опасаются перебоев поставок. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что решения, принятые лидерами России и КНДР на саммите в Пхеньяне в 2024 году, последовательно воплощаются в жизнь. В Москве проходит третий раунд стратегического диалога с участием министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Ранее ее принял президент Владимир Путин. Сотрудничество между странами продолжает укрепляться, а внешнеполитические ведомства активно работают над реализацией договоренностей. Президент Владимир Путин поручил до марта следующего года отменить штрафы за бумажные накладные при перевозках, заменив их устным замечанием. МВД и Ространснадзор должны принять соответствующее решение до 1 сентября текущего года и довести разъяснение до территориальных органов. Мера поддержит перевозчиков в период перехода на электронные документы. Это упростит работу и снизит административную нагрузку на бизнес. Почти половина россиян хотя бы эпизодически играют в интеллектуальные игры, это показал опрос ВЦИОМ. Чаще всего выбирают шахматы, почти треть. Предпочтение судоку отдали 11%, а шашкам 9%. Чаще всего играют лично с партнером или соперником, таких 37%, дистанционно 18%, а с программой на устройстве 33%. Главная причина – не играть, нехватка времени. Такой ответ выбрали еще половина опрошенных. И в Японии представили охлаждающую кабину человеческих холодильник для борьбы с жарой, поддерживающую температуру около 15 градусов и подающую холодный воздух на голову и плечи. Эффект наступает через 5 минут, устройство отключается через 20 и потребляет вдвое меньше энергии, чем обычный кондиционер. Кабина предназначена для строителей, складских работников и организаторов мероприятий. Стоимость около 730 тысяч рублей. Разработка появилась на фоне рекордной жары в Японии. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей и 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка.

Не знаю, как вы, друзья, я лично радуюсь теплым дням. Лето продолжается с любимой музыкой Ретро-ФМ. Это Юр Штунов на Ретро-ФМ в 17.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни Звана Васильевича и группа Secret Service. Совсем скоро.

Если женщина не хочет иметь с тобой ничего общего, то это значит, что она уже все у тебя забрала. Ну нет, это, конечно, не правило общее, но иногда такое случается. Согласитесь, друзья, вы слушаете Ретро-ФМ уже совсем скоро нас. Хадвей, группа «Санкт-Петербург» и «Глория Гейнер» в Москве 17 часов и 36 минут.

0: Вы знаете, друзья, слушая своих знакомых и друзей, я окончательно убеждаюсь, что лето теперь у нас у всех платное, потому что все на него активно копят и откладывают, особенно на отпускную его часть, как вы понимаете. Но всем приятного отпуска, если он у вас идет прямо сейчас или впереди. Кстати, впереди у нас группа Joy, ансамбль «Синяя птица» в Москве 17.50.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур Моторос».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Правительство направит в Белгородской области 5,4 миллиарда рублей на приобретение и установку котельных и поддержку ЖКХ. Решение принято для обеспечения работы инфраструктуры в приграничном регионе. Вице-премьер Марат Хуснуллин будет держать вопрос на личном контроле. Также ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость создания условий для жизни людей в приграничных субъектах. Госдума завтра планирует принять законопроект о регулировании криптовалют во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил глава профильного комитета Анатолий Аксаков. Документ создает правовые условия для работы с криптовалютами, включая инвестиции и внешнеторговые операции. Для неквалифицированных инвесторов установит лимит 300 тысяч рублей через одного посредника в год, для квалифицированных 3 миллиона. Основные положения вступят в силу с 1 сентября. Это первый полноценный закон о криптовалютах в России. Минпромторг рассматривает возможность распространения механизма российской полки на детские товары, включая игры и игрушки, после запуска законопроекта. Механизм обяжет торговые сети и маркетплейсы устанавливать минимальную долю отечественной продукции. Это даст российским производителям маркетинговые преимущества перед зарубежными конкурентами. Также прорабатываются пилотные меры поддержки, продвижению детских игр на маркетплейсах и субсидий на производство игрушек с анимационными образами. Российская компания «Бюро 1440» запустила вторую группировку низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Запуск выполнен с космодрома Плесецк, аппараты успешно отделились и взяты под управление. Спутники разработаны на собственной платформе с технологиями 5G, лазерной связью и плазменными двигателями. В марте компания уже вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». И лингвисты признали глагол «махаю» литературной нормой. Теперь он равноправен с «машу». Изменение закреплено в большом словаре ударений. Ранее формы без чередования считались разговорными, но язык стремится к унификации. Чередование «ха» и «ша» сохраняется лишь у единичных глаголов, например, «пахать» и «брехать». Новые нормы отражают живые процессы в русском языке. Также большинство диджитал-авторов допускают использование подобного интернет-сланга. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

Все гениальное просто, друзья. А простое должно быть под рукой. Мы убрали все лишнее, оставив только то, за что вы нас любите. Где искать этот минимум действий и максимум драйва и пользы в новом приложении Retro FM? Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, когда на этом счастье уже женился. О мужском счастье, на самом деле, это песня Джордж Харрисон на Ретро FM, друзья, в 18.35. Ну, а впереди у нас группа Беллини, песня из 12 стульев и дайджест круиза Ретро FM. О последних новостях главного события этого лета расскажут Саша Светлов и Рита Субботина. Послушаем совсем скоро.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Жаркий привет из столицы Турции. Миссия Стамбул выполнена.
2: Это ваша первая смена. Саша и Рита уже немного мулаты.
1: Да, это был очень насыщенный и солнечный день. Мы успели прогуляться по достопримечательностям Стамбула. Конечно, с победителями круиза Ретро-ФМ.
2: Немного почувствовали себя героями великолепного века.
1: Ага, Рита даже почти купила себе на рынке турецкий ковер. Ну, а что, любимым привычкам не изменяй.
2: Конечно. Но сейчас мы уже вернулись на Асторию Гранде и скоро будем встречать закат. Ну и прощаться с турецкими берегами.
1: Впереди вечеринка Ретро-ФМ. Впереди Греция. Концерт и самая интересная часть круиза Ретро-ФМ.
2: Ну а следующий дайджест уже завтра утром. Будем на связи.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: рабочие.
1: Вот примерно в таком сейчас я уже настроении, друзья. Почему? Потому что мой рабочий понедельник на этом закончен. Далее на RetroFM встречайте Руслана Романова. Буквально через несколько минут в Москве в 18:49. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Адриан Челентано и Юрий Антонов.

0: конца часа.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Пол Маккартни, Леонид Агутин и Сиси Кетч в нашем эфире. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Хакасии появится новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Ожидается появление 5 инвестиционных проектов на сумму более 25 миллиардов рублей и создание 890 рабочих мест. Также расширяется особая экономическая зона «Зеленая долина» в Татарстане с 8 проектами почти на 300 миллиардов рублей и 1840 новыми рабочими местами. Проекты направлены на локализацию производства, импортозамещение в биотехнологиях, нефтехимии и переработке сырья. Решение уже принято правительством. Китай увеличил импорт российской нефти на 16,7% в первом полугодии до 57 миллионов тонн. Стоимость поставок выросла более чем на 31%. Ранее Сергей Лавров сообщал, что товарооборот двух стран уже три года превышает 200 миллиардов долларов. Экономики России и Китая органично дополняют друг друга. Работа по совершенствованию структуры взаимной торговли продолжается. Сотрудничество остается стратегическим приоритетом для обеих стран. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Инициатива расширяет опыт Кировской области, где уже выплачивают так называемую бабушкину зарплату родственникам, ухаживающим за детьми до 3 лет. Предложение направлено министру труда. По мнению авторов, мера позволит женщинам посвящать себя воспитанию детей без потери дохода. Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Ранее порядок действовал до 14 сентября текущего. Безвизовый режим обеспечил рост взаимного турпотока на 20-30% в зависимости от сезона. Китай уже вошел в топ-5 направлений выездного туризма для россиян. Указ вступил в силу со дня подписания. Ожидается дальнейшее укрепление туристических связей между странами. И жителю Красноярского края удалось сделать предложение девушке только благодаря водолазу. Герой истории решил сделать предложение девушке на сапе, но выронил кольцо в озеро во время предложения. Ему пришлось вызвать водолаза, который достал украшение со дна. В итоге девушка согласилась на предложение, а новоявленный жених отделался легким испугом. История завершилась благополучно и стала поводом для шуток в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

с течением времени приоритеты жизненные, конечно, меняются, но сказать откровенно, друзья, иногда очень даже хочется оказаться в той самой атмосфере, о которой поет Юрий Шатунов в этой прекрасной композиции. 19:20 в столице, всем пламенный привет, я Руслан Романов, с этого часа с вами на Ретро-ФМ. Далее Белинда Карлайл в нашем эфире.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди,

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

ну вот оно, друзья, послевкусие минувших выходных не дадут соврать мне все, для кого слово «футбол» — это не просто набор букв, а нечто большее. Чемпионат мира 2026 завершился накануне, поздно ночью, ну а мы уже ностальгируем по большому спортивному празднику и между тем вспоминаем Мундиаль 98-го года, специально к которому была и написана эта композиция. Исполнил гимн неофициальный всех фанатов Рики Мартин только что на Ретро-ФМ. 19:35 в столице. Далее премьер-министр и Биджис.

0: Зашла речь об именах. Позволю себе представиться в очередной раз, если мы еще вдруг почему-то не знакомы. Руслан Романов рядом с вами до полуночи на Ретро-ФМ. Скажу со знанием дела. Впереди только лучшая любимая музыка. Оставайтесь с нами, делайте громче, получайте настоящее удовольствие. Dire Straits и веселые ребята впереди на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: столице 20.00. Далее Юрий Антонов, ФР Дэвид и Игорь Иванов через несколько мгновений. А прямо сейчас на Ретро-ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин поручил правительству в течение полугода установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя и порядок его выдачи. Также поручено внести изменения в законодательство о мерах поддержки педагогов, включая наставничество, профессиональное развитие и бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам. Указ направлен на повышение статуса учителя. Реализация поручений находится на контроле. 6 стран Евросоюза – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – заблокировали или потребовали исключения из 21-го пакета санкций против России. Об этом пишет Financial Times. Афины требуют не вводить ограничения на перевозку российского газа, чтобы не навредить своим судоходным компаниям. Еврокомиссия может убрать отдельные пункты из пакета. Напомню, что ранее ЕС утвердил поэтапный отказ от российских энергоресурсов. С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам, а с 1 октября военным и госслужащим, а с 1 февраля социальные выплаты и материнский капитал. Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб. Страховые пенсии планируют повышать дважды в год. В феврале по инфляции, в апреле по доходам соцфонда. Индексация затронет более 40 видов выплат. Все повышения будут поэтапными в течение этого года. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии вырос почти в 2,5 раза до рекордных 6 миллиардов долларов. Это значительно превышает показатель 2024 года. Поставки грузовиков составили 456 миллионов, автозапчастей почти 1,5 миллиарда, также обновив рекорд. Китай остается ключевым поставщиком автомобилей на российский рынок. Рост поставок отражает высокий спрос на китайские авто и запчасти, а сотрудничество в сфере автопрома между странами также продолжает укрепляться. И сегодня третий день круиза «Ретро-ФМ». Лайнер «Астория Гранде» находится в Стамбуле, где уже совсем скоро состоится зажигательная вечеринка с ведущими первой смены Сашей и Ритой. В круизе участвует 15 победителей розыгрыша на «Ретро-ФМ», а всего круиз продлится 10 дней, за которые путешественники посетят греческие острова Родос, Миконос и Санторини. А в путешествии гости лайнера смогут насладиться выступлениями групп «Лицей Плазма», а также песнями Александра Айвазова. Ну и расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

медленных танцев. И для них мы лучший аккомпанемент отыщем, согласуем, воспроизведем. Тем более, что размеренные мелодии очень даже актуальны в финале трудового дня, особенно такого, как понедельник. Расслабляйтесь в нашей компании, о делах ни слова более. Все оставим на завтра, а пока только музыка, только отдых. 20:20, время московское, впереди группа «Свинцовый туман» и «Мадонна».

говорится, 20 часов 35 минут. Сандра продолжает вечерний эфир на нашей волне. Далее, друзья, еще больше любимых композиций. В частности, скоро Бритни Спирс мы услышим, а также песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» прозвучит в исполнении великолепного Валерия Золотухина. Не пропустите.

0: Итак, друзья, самая мотивирующая и заряженная на успех в любом его проявлении композиция прозвучала только что в нашем эфире группе «Абба». За нее говорим отдельное спасибо. Ну, не знаю, как вы, а лично я, например, после песни «Победителей» полон энергии и точно готов выложиться максимально на вечеринке «Ретро-ФМ», которая стартует в нашем эфире через 10 минуток буквально с 21 часа до полуночи. Для вас только лучшая дискотечная музыка звучит в нашем неповторимом миксе. Не пропустите сразу же после композиции Валерия Леонтьева и команды «Земля, ветер и огонь». Дождемся.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по

0: программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

у нас, друзья, настоящий музыкальный звездопад на вечеринке RetroFM. Только лучшую танцевальную музыку представляют ваши любимые исполнители и группы, в числе которых, безусловно, команда «Рефлекс». По-моему, это отличная возможность вспомнить и воспроизвести все то, что творилось на танцполах, когда только появилась, ну, например, вот эта зажигательная композиция. 21.20 в столице. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто настроен на любимые дискотечные хиты. До полуночи уникальный микс в нашем эфире, так что далеко не уходите.

Почетное звание высокохудожественной компании. Группа Art Company, соответственно, подтверждает с завидной регулярностью, снова и снова появляясь в нашем эфире, в том числе и в рамках уникального микса. 21.34, время московское, вечеринка Ретро-ФМ набирает обороты, мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь и вы, друзья.

0: Итак, понедельник, 20 июля. Завершаем постепенно, планомерно, но при этом, надо сказать, достаточно энергично, поскольку в эфире неповторимый микс из лучшей танцевальной музыки. 21.50 на часах в Москве. Вечеринка Ретро-ФМ приветствует всех ценителей суперхитов, проверенных временем. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Мчимся мимо чьих-то снов под лучшую танцевальную музыку. И это, по-моему, абсолютно правильно. Проспать вечеринку ретро-ФМ было бы весьма опрометчиво. Приветствую всех, кто с нами в эти часы и минуты. Кстати говоря, в столице 22.19. Все самое интересное и энергичное у нас с вами далее на вечеринке ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов. Приглашаю вас проследовать в ритме танцев далее. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я, рот разинув,

Если вы и сами не подозревали, но оказывается, танцевальный марафон – это про вас, то поспешу обрадовать, друзья. Вечеринка Retro FM продолжается у нас до самой полуночи, а посему мы не расходимся ни в коем случае. 22:34 в столице.

0: Ну, что сказать, просто, да со вкусом, но еще и о любви. Одно из максимально удачных и успешных сочетаний ритма, мелодии, вокала, и вуаля, на выходе получаем мегапопулярную группу. Это «Чили» на вечеринке Retro FM. 22 часа и 50 минут. Точное столичное. Продолжается уникальный супермикс из лучших дискотечных хитов.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Yeah!

Какая же вечеринка без проникновенного вокала Сергея Жукова и творчества группы «Руки вверх». Что не мелодия, то максимально узнаваемый шедевр, повод и спеть, и потанцевать все одновременно. В общем, одним словом, удовольствие, да и только. Продолжается наша сегодняшняя музыкально-танцевальная встреча 23:20 в Москве.

вопросу о том, что Кайли Миноук называет «so lucky». Это вы очень удачно зашли, как говорится, то есть в данном случае настроились на вечеринку RetroFM, ведь в нашем эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи звучит уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки.

надо признать, друзья, не часто вы обнаружите в эфире эту композицию, что характерно совместное творчество команды Иванушки Интернешнл и группы «Фабрика». Ну а вот на вечеринке Ретро FM, пожалуйста, наслаждайтесь, не благодарите. Танцуем с вами до полуночи, 23:48 точное столичное. Уникальный микс в эфире.

Мы, конечно, не Мадонна, на необитаемом острове себя волшебным образом не можем представить буквально прямо сейчас, но зато можем какое-то такое отчасти уединение и объединение со всеми почувствовать, слушая любимую музыку на Ретро-ФМ. У нас тут Смоки, Владимир Пресняков и Чихуахуа через буквально пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 02 в Москве.

Просучки и задоринки. Песня группы Смоки во главе, в данном случае, с Сюзи Кватро на Ретро-ФМ через пару минут. Ирейжа, Джордж Харрисон и А-студио. 0:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Дуэт Erasure и их суперхит 1994 года звучит максимально синтетически, так сказать, но максимально правдиво при этом, ну, потому что прям про любовь, 0:50 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM. Через пару минут Майкл Джексон и песни из фильма «Москва слезам не верит».

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

Тот самый второй любимый студийный альбом дуэта Roxette и песня, которая, в общем, практически баллада, но иногда хочется под нее как-то так вот активно подвигаться. Если захотелось активно подвигаться, двигаемся, друзья. Час 20 в столице. На Ретро-ФМ дальше «Синяя птица», это Нита Тикарам и «Секрет». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

здравствуй, как ты живешь? Может быть, нам по пути. В общем, подкат такой, в принципе, возможен. Не знаю, как он сработает или нет, но звучит уверенно. Час 35 в столице. Уверенно, любимая музыка у нас здесь для вас. Это была «Синяя птица». Дальше Наталья Гулькина, Мюррей Хэт и «Кардиганс». Буквально через пару минут.

Ну что надо сказать, диск-жокей не собирается робить. Мы будем включать звезды, совершенно точно. Час практически 50 в Москве. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Меня зовут Илья Глебов, и звезды для вас.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вроде бы не Новый год, не 8 марта, не 1 мая. Повода особенного позвонить тебе как будто бы нету, говорит Стиви Вандер. Но есть один повод, который работает всегда. Я тебя люблю. Сейчас быстренько прикинули, кому по этому поводу можно прямо сейчас позвонить без всяких дат календаря. 2:20 в Москве, при этом тоже имеем в виду. На Ретро ФМ через пару минут Bad Boys Blue, Рафаэла Кара и Владимир Высоцкий. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

последние силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

такой этот самый Педро, никто так и не знает. Это прям загадка. То есть, понятно, что он не очень прав по этому поводу. Каждая из вас, девушки, сейчас прям могут представлять своего Педро на месте вот этого самого, про которого поет Рафаэлла Карра. Дальше и Type, Бонни Тайлер и песня из мультика через пару минут. 2:35 в Москве.

Jackson, он же E-Type, предлагает почувствовать себя египетской принцессой. Не знаю, что, собственно говоря, нужно такое придумать, чтобы вдруг почувствовать египетской принцессой. Я точно не буду пробовать. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, пробуем под любимую музыку на Retro FM через пару минут. Sting и Ella 2. Почти 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.